А что так быстро тают листья? Ничего мне непонятно. Я ловлю, как эти листья.